0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно загибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ИАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольфсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 4234 Евтушенко.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Радио Си.

0: Через несколько минут на радио «Си» продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1985 года в СССР появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Его создал программист вычислительного центра при Академии наук Алексей Пажетнов. Идею подсказала популярная логическая головоломка с плоскими фигурками из пяти квадратов – пентамино. Но для компьютера программист сократил число блоков до четырех фигур – тетрамино. В названии «Тетрис» он соединил греческое слово «тетра» – четыре и слово «теннис» – свой любимый спорт. В СССР не было четкого закона об интеллектуальной собственности, и права на игру передали Академии наук, а затем внешнеторговому объединению, что позднее вызвало споры. Например, права на версии игры для Apple были куплены у венгерских разработчиков. Ученые доказали, что регулярная игра в «Тетрис» может увеличивать толщину коры головного мозга. А еще появилось понятие «эффект Тетриса», когда игрок начинает невольно мысленно сочетать формы в реальном мире. Например, коробки на полках и здания на улицах. Существует и чемпионат мира по классическому «Тетрису».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в болоте». Японии. Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольфсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июля 1932 на станции «Зима» в Иркутской области в семье геолога родился Евгений Евтушенко. Поэт и прозаик, сценарист и кинорежиссер. На его стихи написаны хиты «А снег идет», «Со мной что-то происходит» и «Сережка ольховая». При рождении у Евтушенко была немецкая фамилия Гангнус по отцу, но во время войны мама вернула себе девичью фамилию и записала на нее сына. Первые стихи поэт написал в 5 лет и оригинальные. «Почему такая стужа? Почему дышу с трудом? Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом». Евтушенко был женат 4 раза. Первой женой была поэтесса Белла Ахмадулина. В последние годы он жил в США, преподавал по контракту в университете, но продолжал выступать и издаваться в России. В 2017 году завещал похоронить себя на родине, в писательском поселке Переделкино и неподалеку от Бориса Пастернака. Именем поэта названа малая планета Солнечной системы 42-34 Евтушенко.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Радио Си.

0: Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Реклама. Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
1: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 19.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ИАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправным.

0: душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
1: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня ожидается облачный с прояснениями день. Будет дождь и гроза в течение дня в Екатеринбурге плюс 21-23. Примерно так же в Первоуральске, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Чуть теплее в Краснотуринске днем до плюс 25.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас такое пасмурное утро, но при этом довольно комфортно. Плюс 20 показывает термометр. Особенно радует, что нет дождя. А сегодня у нас воскресенье, 19 июля. Вы слушаете Радио 7. Меня зовут Роман Калашников. Дальше включаем для вас Риану Unfaithful. Ну а пока давайте узнаем, каким этот день был в истории. Расскажет Катя Григорьева на Радио 7.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июля – Международный день караоке. Слово образовано от японских «кара», то есть «пустой» и «оки», сокращенно от «оркестр». Буквально «караоке» – это «пустой оркестр». Одну из первых караоке-машин придумал в 1971 году музыкант ночного клуба в городе Кобе на острове Хансю. Дайсуке Иноуэ заметил, что певцы-любители очень любят исполнять хиты и разработал устройство, которое проигрывало аккомпанемент в тональностях, удобных для непрофессиональных вокалистов. По данным исследования Кион Музыки, в 25-26 годах в тройке самых популярных песен в России оказались «Все для тебя» Стаса Михайлова, «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» Жуков. В десятке, среди прочих, «Седая ночь» Шатунова, «Конь» группы «Любэ» и «Вечно молодой» смысловых галлюцинаций.

0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Пускаем музыку в это воскресное утро. С нами только что елка на радио Си. В Екатеринбурге половина десятого плюс 20. Дальше свежий хит «Ride» от проекта «Кланг Карусель». А сейчас гороскоп Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, большинство запланированных дел будет сделано. Это хороший день с рабочей, действующей энергией. Тельцы, доверьтесь текущему моменту. Не нужно ничего решать или ожидать чего-то сверхъестественного. Близнецы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с вашим положением. Может вскрыться ваш интерес к человеку, с которым у вас рабочие отношения. Раки, серьезнее относитесь к тому, что говорите близким. Слова, сказанные в этот день, надолго останутся в их душе. Львы, ситуация меняется. Возможно, решения, принятые накануне, окажутся неактуальными или потребуют доработки. Девы, события дня могут указать на погрешности в планах и расчетах. Отличный день для того, чтобы поразмыслить над корректировкой. Весы, вы можете столкнуться с лимитом своих возможностей. Могут кончиться деньги или силы. Скорпионы, изначально дела пойдут хорошо, но уже к обеду что-то разладится. Не пытайтесь настаивать, лучше отложить все до лучших времен. Стрельцы, стоит быть осмотрительнее в делах, которые вы не можете отложить. Возможно, ошибки и досадные промахи. Козероги, ваши желания могут натолкнуться на сопротивление близких или внешних обстоятельств. Где-то придется сдать назад. Водолеи, ваш план вполне хорош, но пока совсем не время его реализовывать. Рыбы, сделать дела быстро не получится. Будут как явные, так и скрытые препятствия. Но, может быть, и не стоит напрягаться в выходной.
1: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
4: Радио Си.

Хадуэй с таким вечным вопросом: что есть любовь? What is love? Только что на Радио Си. От вопросов перейдем к утверждениям. У нас впереди хит «Это моя жизнь», «It's my life», доктор Албан. Но пока музыка понятная без слов. На Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 утра. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на Радио Си.
1: Здравствуйте. Wildberries поддержит продавцов после атаки беспилотников на склады компании. Основательница бизнеса Татьяна Ким сообщила, что на ближайшие 45 дней для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах, а скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. Данные приводит Коммерсант. Озвученные меры Ким назвала первыми решениями, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. В ночь на субботу дроны атаковали два логистических комплекса Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. На обоих складах есть погибшие и пострадавшие. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. С начала дорожного сезона в Екатеринбурге отремонтировали уже 6 улиц. По данным администрации города, работы завершили на Роза Люксембург между Малышево и Куйбышево, на проспекте Космонавтов от машиностроителей до Турбинной. Также ремонты прошли на ЖБИ, объездной дороге, старой сортировке и на Вторчермете. Общая протяженность отремонтированных участков около 8,5 километров. Всего в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали ремонт 9 участков автомобильных дорог, пишет агентство ЯН. В Башкирии из-за ДТП на трассе на дорогу вылился бензин. В попутном направлении столкнулись грузовики «Скания» и «Ситрак». Цистерна бензовоза получила пробоину. Именно из нее на трассу хлынуло драгоценное топливо. Водителю пришлось остановиться и ждать, когда к месту ЧП прибудут спасатели. Они очистили дорогу и возобновили движение транспорта. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета «Ру» со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на сегодня обещают нам облачный с прояснениями день, дождь, гроза. В течение дня в Екатеринбурге плюс 21-23. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. С нами только что Плазма. Город 312 через пару минут. Пока же давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция присаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно». Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото

0: Дубае будет больше китайских внедорожников, если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.
1: Реклама. Гергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим. С нами только что Рик Эсли. Дальше Алекс Уоррен, Fever Dream. Свежий хит буквально через полторы минуты. А сейчас на Радио 7 такая окололитературная тема, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июля 1896-го родился Арчибальд Кронин, шотландский писатель и врач, автор таких известных романов, как «Цитадель», «Замок Броуди» и «Звезды смотрят вниз». Он был врачом, а писателем стал случайно. Заработал диагноз язва желудка и отправился на полгода на ферму, где и написал свой первый автобиографический роман «Замок Броуди». Его жена отправила книгу в издательство просто на удачу, а ее тут же напечатали. Самый известный роман «Цитадель» основан на личном медицинском опыте. Это история молодого врача-идеалиста, который приезжает в шахтерский городок и мечтает спасать людей, но ему мешают коррупция, жадность и моральное разложение системы. Врач-писатель вынес на публику то, о чем в профессиональной среде молчали, и коллеги-медики посчитали роман оскорблением. Но книга стала бестселлером. Благодаря ей и фильму в 1948 в Британии появилась Национальная служба здравоохранения и резко возросла популярность профессии медика. Арчибальд Кронин жил то в США, то в Европе, дружил с Чарли Чаплином, Лоуренсом Оливье и был крестным отцом старшего сына Одри Хепберн.

0: Сегодня у нас 19 июля, воскресенье, прекрасное утро выходного дня, разве что, может быть, солнышко хотелось бы чуть-чуть побольше. Для вас классная музыка, только что Дункан Лоуренс, а дальше на Радио Си Modern Talking, Arabian Gold.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: «Одрейл Групп». Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Расслабляющий хит Лени Кравица «I belong to you» на радио Си 103.7 FM. С нами дальше «Атомные котятки», «Atomic Kitten if you come to me», но пока вспомним сериал «Секретные материалы». Саундтрек к сериалу в обработке диджея Дадо на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 11.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Москва и Пекин на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. «Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования», цитируют дипломата журналисты. Руденко добавил, что Россия признательна Китаю за сбалансированную позицию по украинскому кризису. По его словам, она основана на глубоком понимании геополитической природы и первопричин конфликта. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращения проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Англия минувшей ночью обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Бронза мундиаля стала первым призом для сборной Англии на чемпионатах мира за последние 60 лет. Родоначальники футбола выиграли со счетом 6-4. В игре сборной Англии отличился Сака, который оформил хет-трик, а у сборной Франции дублем отметился лидер команды Килиан Мбаппе. Сегодня вечером в финале чемпионата мира встретятся Аргентина и Испания. Официальный доллар на понедельник и выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Сегодня ждается облачный с прояснениями день, дождь, гроза, днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим. Дальше на Радио Си поговорим о караоке, ну и перед этим песня, которую тоже можно исполнить в караоке. «Бледный бармен» послушаем Рондо буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Осмото. Подробности в салоне.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
12: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365». 5.ru.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим. Только что The Future X. С нами дальше Майкл Джексон. Слушаем Билли Джин через пару минут. Пока же давайте узнаем, каким этот день был в истории. Расскажет Катя Григорьева на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июля – Международный день караоке. Слово образовано от японских «кара», то есть «пустой», и «оки», сокращенно от «оркестр». Буквально «караоке» – это «пустой оркестр». Одну из первых караоке-машин придумал в 1971 году музыкант ночного клуба в городе Кобе на острове Хансю. Дайсуке Иноуэ заметил, что певцы-любители очень любят исполнять хиты, и разработал устройство, которое проигрывало аккомпанемент в тональностях, удобных для непрофессиональных вокалистов. По данным исследования Кион Музыки, в 25-26 годах в тройке самых популярных песен в России оказались «Все для тебя» Стаса Михайлова, «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» Жуков. В десятке, среди прочих, «Седая ночь» Шатунова, «Конь» группы «Любэ» и «Вечно молодой» смысловых галлюцинаций.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-7. 119-9584.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
9: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: 45 лет сегодня исполнилось Доминику Джокеру, хотя, думаю, у многих в голове образ артиста еще со времен «Фабрики звезд». «Если ты со мной» — классная песня, только что на Радио Си. С нами дальше. One Republic — это через полторы минуты, а сейчас Анна Романова. Гороскоп на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями. Но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы, возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки, это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы, это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы, неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается, вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы, избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок, задержки будут к лучшему. Скорпионы, неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы, возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги, время активного, но осторожного движения, как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи, неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы, период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.

0: Леонид Агутин. Только что на Радио 7. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами, и с удовольствием расскажу, что слушаем в нашей музыкальной подборке золотой коллекции. Для вас Bruno Mars, Pretenders, а начнем с Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Lovin' на Радио 7 в золотой коллекции часа.
1: Реклама.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660. 542-26-78.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
8: Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
11: Золотая коллекция «Радио С».

0: нами только что Бруно Марс на радио Си в золотой коллекции часа. Энигма на старте. Слушаем хит Return to Innocence буквально через 7 минут, но перед этим музыка понятная без слов. На радио Си Поль Мария Таката.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Сын

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка «Ярмарка». Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
4: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
5: 103.7 FM. Радио Си.
6: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбург и полдень. Это радио Сина 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Общественной палате предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах. Это стоит делать в устной форме. В процессе проверки ученикам придется объяснять, как они выполняли работу. Инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, цитирует РИА Новости представители Общественной палаты. Обязательность верификации выполнения домашнего общественники объясняют ростом объема использования искусственного интеллекта в процессе обучения. Это становится самообманом не только для детей, но и для самих учителей. В Свердловской области открыли движение на 76-м километре автодороги Серов-Североуральск-Ивдель. Транспортные средства пропускают по одной полосе с помощью реверсивного движения. Об этом сообщают в соцсети госавтоинспекции Свердловской области. В субботу движение по этой трассе перекрывали полностью из-за перелива через проезжую часть паводковых вод. Ранее власти области поручили параллельно с перекрытиями дорог из-за паводка вести восстановительные работы на трассах, как только вода освобождает дороги для проезда. В центре Екатеринбурга начался монтаж падл-кортов. Они станут одним из элементов фестиваля «Лето на площади». Как сообщает КП Екатеринбург, спортивная площадка будет открыта для горожан вплоть до конца сентября. Тут будут работать 4 корта, куда можно попасть по предварительной записи. Часть сеансов в будни будет проводиться бесплатно. Госдепартамент призвал граждан США к осторожности по всему миру. Причиной в сообщении названа напряженность на Ближнем Востоке. Американцев дипломаты призывают действовать в соответствии с предупреждениями о мерах безопасности. Также возможны сбои в авиасообщении, нападения на дипучреждения и другие объекты, которые имеют прямую связь с Соединенными Штатами, пишет РБК. Стилисты рассказали, какие попытки выглядеть моложе своего возраста дают обратный эффект. По словам экспертов, окружающие считывают не возраст, а неуверенность и напряжение, если выбранная одежда не соответствует личности. Серьезной ошибкой оказывается использование подростковых вещей в возрасте 40+. Вторая частая крайность – это отказ от внимания к себе с выбором темных цветов и бесформенного трикотажа. Излишнее напряжение в образе, которое вызвало попыткой молодиться любой ценой, старит сильнее, чем морщины, цитируют стилистов «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник – 78.40, евро – 89.90.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер северо-восточный, а днем до 18 метров в секунду. Ночь ожидается до плюс 18, днем в Екатеринбурге плюс 23-25.
1: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла». 47, 46,

0: 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Рыба-молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб-молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы-молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весит до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовый акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
8: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль. Рестораны и фермерская ярмарка. Детский парк развлечений. Катание на лошадях и машинках. Лазертаг и тюбинг. Яркие соревнования по стрельбе из японского лука. А также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1. 0+.
9: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота и жизнью наслаждаться.
1: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
0: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмота условиям покупки удивляется.
2: Осмота!
0: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Волынка, отетники, дорога, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. 10 человек, пострадавших при атаке на склад Wildberries в Тамбовской области, эвакуируют в Москву. Там получившие ранения и ожоги будут продолжать лечение в федеральных центрах и столичных больницах. Эвакуировать пострадавших будет санитарная авиация и представители службы медицины катастроф, пишет Коммерсант. Напомню, в ночь на субботу беспилотники атаковали два логистических комплекса маркетплейса в Тамбовской области. 7 человек погибли и 24 получили ранения. В Подмосковье жертвой атаки стал только один сотрудник, однако количество пострадавших при этом превысило 50 человек. Утром в воскресенье на ЕКАТ произошла серьезная авария. В столкновении пострадали 4 человека. Причиной ДТП оказался выезд на встречную. По данным госавтоинспекции региона, водитель Рено потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную, где столкнулся с Хондой. Пострадавшие – это водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля Хонда. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль был куплен в кредит. Каждый четвертый закладывает на содержание автомобиля от 10 до 15 тысяч в месяц. Еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе чуть больше 3% водителей, которые готовы тратить на машины более 50 тысяч рублей в месяц, пишет газета.ру. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета.ру со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные понедельник 78.40, евро 89.90.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, понедельник, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, гроза. Ночью до +18, днем в Екатеринбурге +23-25.

0: Реклама. Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
8: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
3: Отрел Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
12: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
1: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
0: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
2: Асмото!
0: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассе города. 12+.
8: ЖК «Форма». Скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: 103.7 FM. Радио 7.
11: На радиусе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
12: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Желаю всем отличного воскресенья. Сейчас на радио Си новости. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. В Венесуэле продолжает расти число погибших в результате двух мощных землетрясений. По данным Bloomberg, жертвами стихии стали более 5100 человек. При этом с 5 июля количество раненых не растет, их 16740. Общее количество спасенных из-под завалов составило около 6500 человек, пишет Коммерсант. Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле 24 июня с разницей всего около 40 секунд. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращения проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Ветеринары объяснили, почему собаки не смотрят в глаза, когда хозяева их ругают. Так животные пытаются сгладить конфликт, при этом чувство стыда, сравнимого с человеческим, собаки не испытывают, пишет газета «Ру». Для собаки прямой взгляд в глаза – это сильный социальный сигнал. Часто псы смотрят в упор друг на друга перед нападением. Когда хозяин выговаривает за порванную подушку или разбитую цветочную катку, собака старается снизить напряжение, отводя взгляд. Питомец демонстрирует примирительное поведение и нежелание переходить на конфликт. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Спонсор прогноза погоды ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 18, днем плюс 23-25.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
7: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 июля 1896-го родился Арчибальд Кронин, шотландский писатель и врач, автор таких известных романов, как «Цитадель», «Замок Броуди» и «Звезды смотрят вниз». Он был врачом, а писателем стал случайно. Заработал диагноз язва желудка и отправился на полгода на ферму, где и написал свой первый автобиографический роман «Замок Броуди». Его жена отправила книгу в издательство просто на удачу, а ее тут же напечатали. Самый известный роман «Цитадель» основан на личном медицинском опыте. Это история молодого врача-идеалиста, который приезжает в шахтерский городок и мечтает спасать людей, но ему мешают коррупция, жадность и моральное разложение системы. Врач-писатель вынес на публику то, о чем в профессиональной среде молчали, и коллеги-медики посчитали роман оскорблением. Но книга стала бестселлером. Благодаря ей и фильму в 1948 в Британии появилась Национальная служба здравоохранения и резко возросла популярность профессии медика. Арчибальд Кронин жил то в США, то в Европе, дружил с Чарли Чаплином, Лоуренсом Оливье и был крестным отцом старшего сына Одри Хепберн.
3: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
10: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг. Забег легкоатлетов и полоса препятствий. Скалодром и сдача норм ГТО. Лазертаг и фиджитал. Спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
11: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Уйста Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-7.
5: 54, 56, 55. Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
11: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
12: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
13: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си». Время новостей расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Общественной палате предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах. Это стоит делать в устной форме. В процессе проверки ученикам придется объяснять, как они выполняли работу. Инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, цитирует РИА Новости представители Общественной палаты. Обязательность верификации выполнения домашнего общественники объясняют ростом объема использования искусственного интеллекта в процессе обучения. Это становится самообманом не только для детей, но и для самих учителей. В реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва начал снижаться уровень воды. Как сообщили в Департаменте информполитики, благодаря этому паводковая обстановка улучшилась сразу в 4 муниципальных округах, а также в окрестностях Нижнего Тагила. Всего по области освободились от воды более 5000 участков и порядка 1000 домов. Профильные службы и власти на местах приступают к восстановительным работам. Люди помогают просушивать дома, расчищать участки после схода воды, а мусор, принесенный паводком, будет вывезен централизованно. Футбольный «Урал» проведет сегодня второй домашний матч после старта сезона первой лиги. Соперником екатеринбургского клуба станет «Енисей» из Красноярска. Стартовый свисток на Екатеринбург-арене прозвучит в 17:00. Болельщики смогут попасть на стадион за час до начала матча. На Екатеринбург-арене будут работать развлекательные зоны. В прошлом сезоне клубы обменялись гостевыми победами, сообщает официальный сайт футбольного «Урала». В Госдуме предположили исчезновение бесконечной ленты новостей. По словам парламентариев, не только в России, но и по всему миру начали вводить ограничения, часть из которых жесткие. В первую очередь речь идет о защите подростков в возрасте от 14 до 16 лет от деструктивного контента. Жесткие требования к платформам в итоге приведут к исчезновению бесконечной ленты новостей и ограничат возможности скроллинга коротких видео, пишет газета.ру. Стилисты рассказали, какие попытки выглядеть моложе своего возраста дают обратный эффект. По словам экспертов, окружающие считывают не возраст, а неуверенность и напряжение, если выбранная одежда не соответствует личности. Серьезной ошибкой оказывается использование подростковых вещей в возрасте 40+, излишнее напряжение в образе, которое вызвано попыткой молодиться любой ценой, старит сильнее, чем морщины, цитируют стилистов из «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 78.40, евро 89.90.
2: Реклама.

0: Ленинский Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в понедельник, 20 июля, будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем, в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Екатеринбург.

0: вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука, а также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхний Дуброво, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» «Дивс» 0+.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль. Рестораны и фермерская ярмарка. Детский парк развлечений. Катание на лошадях и машинках. Лазертаг и тюбинг. Яркие соревнования по стрельбе из японского лука. А также подарки от «Летофеста» для самостоятельных активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Уезд Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
10: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
11: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мота и жизнью наслаждаться.
1: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
0: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мота условиям покупки удивляется.
2: Асмота!
0: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мота. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучше майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Он и она.
11: Гармония любви.
10: Он, она и...
11: Гармония семьи.
12: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
13: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
14: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас время новостей расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Очередное штормовое предупреждение выпустили экстренные службы для Свердловской области. По данным МЧС, в понедельник, 20 июля, в регионе вновь пройдут сильные дожди и возможны грозы. Также завтра на Средний Урал придет и порывистый ветер. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112, напомнили в МЧС. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде. Последняя декада июля будет жаркой. На Екатеринбург-арене сегодня произошел пожар. Жители района улицы Репина утром испугались звуков громкоговорителя, а также пожарных машин, которые с сиренами заезжали на территорию стадиона. В Свердловском спасательном ведомстве сообщили, что в кабинете медпункта на 7-м этаже замкнуло электросушитель. Площадь возгорания составила всего половину квадратного метра. Самостоятельно место пожара покинули 18 человек. Несмотря на небольшое возгорание, помещение Екатеринбург-арены обследовали 50 спасателей, а на территории до отбоя дежурили 19 пожарных машин. Об этом сообщает портал Е1. Из Екатеринбурга в Абхазию вырастет количество прямых рейсов. Из Кольцова в Сухум начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта уральской столицы сегодня. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю. По средам и воскресеньям, а обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам. В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик Екатеринбургского аэропорта, авиакомпания «Уральские авиалинии». ВБ-банк объявила о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни, заявили представители маркетплейса. Также о мерах поддержки пострадавшему бизнесу объявил Избер. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров этого чемпионата мира. На счету 27-летнего форварда 22 гола во всех мундиалях, в то время как на счету Лионеля Месси пока только 21 мяч. При этом французу на установление рекорда потребовались 22 матча, а звезде аргентинской сборной 32 игры, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, гроза. Ночью до плюс 18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары.

0: Дава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург.
6: 103.7 FM.
7: Радио Си. Инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Желаю приятного вечера в компании «Радио Си». Сейчас новости расскажет Александра Короткова, спонсор ООО «АН Астра», жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. 10 человек, пострадавших при атаке на склад Wildberries в Тамбовской области, эвакуируют в Москву. Там получившие ранения и ожоги будут продолжать лечение в федеральных центрах и столичных больницах. Эвакуировать пострадавших будет санитарная авиация и представители службы медицины катастроф, пишет «Коммерсант». Напомню, в ночь на субботу беспилотники атаковали два логистических комплекса маркетплейса в Тамбовской области. 7 человек погибли и 24 получили ранения. В Подмосковье жертвой атаки стал только один сотрудник, однако количество пострадавших при этом превысило 50 человек. Утром в воскресенье на ЕКАТ произошла серьезная авария. В столкновении пострадали 4 человека. Причиной ДТП оказался выезд на встречную. По данным госавтоинспекции региона, водитель «Рено» потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную, где столкнулся с «Хондой». Пострадавшие – это водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля «Хонда». Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль был куплен в кредит. Каждый четвертый закладывает на содержание автомобиля от 10 до 15 тысяч в месяц. Еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе чуть больше 3% водителей, которые готовы тратить на машину более 50 тысяч рублей в месяц, пишет газета.ру. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета.ру со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Давайте узнаем, что нам завтра в понедельник ждать от погоды в Екатеринбурге. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза. Ночью до плюс 18, днем до плюс 25.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхний Дуброво, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Кузнецовки, твое греческое настроение.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: 103.7 FM. Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю вам отличного вечера. Вы в компании «Радио Си». Время новостей на 103.7 FM. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Основной очаг пожара на складе «Wildberries» в подмосковной электростали локализован, сообщили власти города. По информации чиновников, идет тушение оставшихся очагов огня и проливка сгоревших конструкций. Ранее в Минздраве сообщали, что в больницах остаются 40 пострадавших при атаке беспилотника на склад. Состояние 7 человек врачи называют тяжелым, остальные в состоянии средней степени тяжести. Автобус с пассажирами застрял на железнодорожном переезде из-за проливных дождей в Свердловской области. Как рассказали очевидцы порталу Е1, транспорт вез людей из поселка Шабровский. На станции Сысерть, проезжая переезд, машина провалилась в насыпь и оказалась днищем на железнодорожном полотне. Пассажиры самостоятельно пытались вытолкнуть автобус с путей, но сделать этого не удалось. Транспорт с переезда вытянул грузовик, водитель которого решил помочь в ситуации. Представители СВЖД или госавтоинспекции ситуацию не комментировали. Хедлайнерами Дня города в Екатеринбурге станут звезды уральского рока. Об основных элементах программы пишет КП «Екатеринбург». 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», а после начнется концерт, который приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают 3 поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Урфин Джуз», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец. После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. В Екатеринбурге подвели итоги 2 фестивалей «Город здоровья» и «Уралфутболфест». В субботу они одновременно проходили в парке Маяковского. В фестивалях приняли участие около 40 тысяч гостей. В ЦПКО прошли парад болельщиков и шествие поклонников здорового образа жизни. В эти минуты футбольный «Урал» на Екатеринбург-арене принимает команду «Енисей». Матч начался в 17 часов и проходит в рамках второго тура первой лиги. В завершении темы футбола главный тренер сборной Франции Дидье Дешам взял на себя вину за поражение от команды Англии в матче за 3-е место. «Мне следовало принять иные решения с самого начала матча. Возможно, тогда все сложилось бы иначе», – заявил наставник сборной Франции. «Коммерсант» напоминает, что встреча завершилась со счетом 6-4. Для Дидье Дешама этот матч стал последним во главе сборной Франции. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на «Радио Си». Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночь ожидается до плюс 18, днем плюс 23-25.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье-365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье-365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово-365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
6: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящие рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа Хаббл.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного вечера. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Спасатели уточнили штормовое предупреждение для Свердловской области. Сильные дожди и ливни ожидаются местами на юге региона уже предстоящей ночью. Об этом сказано в сообщении РСЧС в мессенджере «Макс». Ранее уральцев предупреждали не только о ливнях, но и о порывистом ветре, который поднимется завтра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде. Автобус на юго-западе Екатеринбурга попал в аварию в воскресенье из-за электросамокатчика. В госавтоинспекции порталу Е1 рассказали, что водитель СИМ не спешился и решил проскочить через дорогу перед автобусом. Избежать столкновения совсем не удалось. Водителя СИМ на месте аварии осматривали медики. В салоне автобуса в момент ДТП было 10 человек. Они в результате аварии не пострадали. В Свердловской области открыли движение на 76-м километре автодороги Серов-Североуральск-Ивдель. Транспортные средства пропускают по одной полосе с помощью реверсивного движения. Об этом утром сообщила госавтоинспекция региона. В субботу движение по этой трассе было полностью перекрыто из-за перелива через проезжую часть паводковых вод. Власти региона ранее поручили параллельно с перекрытиями дорог из-за паводка вести и восстановительные работы на трассах, как только вода отступает. Тверь вошла в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Сообщение об этом в своих соцсетях опубликовал губернатор Тверской области Виталий Королев. Решение было принято на федеральном уровне после длительного обсуждения, уточнил чиновник. В январе в правительстве России сообщали о планах расширить «Золотое кольцо России» к 60-летию маршрута. Всего сообщалось о планах расширить маршрут на 49 городов и сел. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала 51 миллион долларов в первый же день проката в США. Картина вышла почти на 4000 экранов. Если прогнозы экспертов оправдаются, то фильм станет третьим по счету в этом году, которому удалось преодолеть отметку в 100 миллионов долларов за первые выходные. Ранее такого результата достигали «История игрушек 5» и «Супер Марио. Галактическое кино». Сборы картин за первый же уикенд составили 159 и 131 миллион долларов. Ожидаемый старт «Одиссеи» может стать лучшим для режиссера после «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который Нолан выпустил в 2012 году, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Синоптики на завтра, понедельник, 20 июля, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, гроза, ночью до плюс 18, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сыртаки, твое греческое настроение.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Радио Си «Инструментальная музыка», спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Радио Син на 103 и 7 FM. Желаю отличного вечера. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Перед финалом чемпионата мира по футболу к болельщикам сборной Аргентины обратился Лионель Месси. Он поблагодарил фанатов перед предстоящей игрой. Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и сам путь. Делить с этой командой каждый день, соревноваться вместе, не сдаваться в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом, цитирует издание Месси. Финал чемпионата мира предстоящей ночью сыграют Аргентина и Испания. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Спонсор прогноза погоды ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, понедельник, 20 июля, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 16-18, днем плюс 23-25. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, а вот в Краснотуринске гораздо теплее, до плюс 28 днем.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: невозможно проколоть или порезать. Гвозди, битое стекло и острая арматура и абсолютно не страшны. Водителю больше не нужна запаска в багажнике и регулярные проверки давления. Bridgestone планирует продавать эти колеса по подписке. По сути, автовладелец покупает один комплект на всю жизнь. Когда протектор стирается, специальный робот в сервисе просто наплавляет новый слой резины на старый каркас. Первую партию вечных колес уже запустили в Японии. И здесь есть забавный нюанс. Пока технологии позволяют использовать их только на малых скоростях. Сейчас шины тестируют на беспилотных электрошаттлах для пенсионеров. Они разгоняются всего до 20 км в час. Зато эти же наработки уже используют для создания колес к луноходу.
1: Реклама.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
0: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями. Но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы, возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки, это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы, это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы, неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается, вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы, избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок, задержки будут к лучшему. Скорпионы. Неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы. Возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги. Время активного, но осторожного движения. Как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи. Неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы. Период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю вам приятного вечера в компании «Радио Си». Давайте узнаем, что завтра, в понедельник, 20 июля, нам ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер северо-восточный до 18 метров в секунду. Ночь ожидается до плюс 18, днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Желаю всем прекрасного вечера в компании «Радио Си». Давайте узнаем, что завтра с погодой будет в Екатеринбурге. Обещают синоптики облачный день с прояснениями, дождь, гроза, ветер северо-восточный до 18 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 16-18, днем плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Венам, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями. Но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы. Возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки. Это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы. Это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы. Неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается. Вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы. Избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок. Задержки будут к лучшему. Скорпионы. Неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы. Возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги. Время активного, но осторожного движения. Как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи. Неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы. Период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас прогноз погоды на завтра, понедельник, 20 июля. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 16-18, днем плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: на 103.7 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники.

0: хищники знамениты своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня – барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом – молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуд похож на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июля – Международный день караоке. Слово образовано от японских «кара», то есть «пустой» и «оки», сокращенно от «оркестр». Буквально «караоке» – это «пустой оркестр». Одну из первых караоке-машин придумал в 1971 году музыкант ночного клуба в городе Кобе на острове Хансю. Дайсуке Иноуэ заметил, что певцы-любители очень любят исполнять хиты и разработал устройство, которое проигрывало аккомпанемент в тональностях, удобных для непрофессиональных вокалистов. По данным исследования Кион Музыки, в 25-26 годах в тройке самых популярных песен в России оказались «Все для тебя» Стаса Михайлова, «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» Жуков. В десятке, среди прочих, «Седая ночь» Шатунова, «Конь» группы «Любэ» и «Вечно молодой» смысловых галлюцинаций.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
3: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. и деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 июля 1896-го родился Арчибальд Кронин, шотландский писатель и врач, автор таких известных романов, как «Цитадель», «Замок Броуди» и «Звезды смотрят вниз». Он был врачом, а писателем стал случайно. Заработал диагноз язвы желудка и отправился на полгода на ферму, где и написал свой первый автобиографический роман «Замок Броуди». Его жена отправила книгу в издательство просто на удачу, а ее тут же напечатали. Самый известный роман «Цитадель» основан на личном медицинском опыте. Это история молодого врача-идеалиста, который приезжает в шахтерский городок и мечтает спасать людей, но ему мешают коррупция, жадность и моральное разложение системы. Врач-писатель вынес на публику то, о чем в профессиональной среде молчали, и коллеги-медики посчитали роман оскорблением. Но книга стала бестселлером. Благодаря ей и фильму в 1948 в Британии появилась Национальная служба здравоохранения и резко возросла популярность профессии медика. Арчибальд Кронин жил то в США, то в Европе, дружил с Чарли Чаплином, Лоуренсом Оливье и был крестным отцом старшего сына Одри Хепберн.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция пересаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно». Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июля – Международный день караоке. Слово образовано от японских «кара», то есть «пустой», и «оке», сокращенно от «оркестр». Буквально «караоке» – это «пустой оркестр». Одну из первых караоке-машин придумал в 1971 году музыкант ночного клуба в городе Кобе на острове Хансю. Дайсуке Иноуэ заметил, что певцы-любители очень любят исполнять хиты, и разработал устройство, которое проигрывало аккомпанемент в тональностях, удобных для непрофессиональных вокалистов. По данным исследования Кион Музыки, в 25-26 годах в тройке самых популярных песен в России оказались «Все для тебя» Стаса Михайлова, «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» Жуков. В десятке, среди прочих, «Седая ночь» Шатунова, «Конь» группы «Любэ» и «Вечно молодой» смысловых галлюцинаций.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
3: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 июля 1896-го родился Арчибальд Кронин, шотландский писатель и врач, автор таких известных романов, как «Цитадель», «Замок Броуди» и «Звезды смотрят вниз». Он был врачом, а писателем стал случайно. Заработал диагноз язва желудка и отправился на полгода на ферму, где и написал свой первый автобиографический роман «Замок Броуди». Его жена отправила книгу в издательство просто на удачу, а ее тут же напечатали. Самый известный роман «Цитадель» основан на личном медицинском опыте. Это история молодого врача-идеалиста, который приезжает в шахтерский городок и мечтает спасать людей, но ему мешают коррупция, жадность и моральное разложение системы. Врач-писатель вынес на публику то, о чем в профессиональной среде молчали, и коллеги-медики посчитали роман оскорблением. Но книга стала бестселлером. Благодаря ей и фильму в 1948 в Британии появилась Национальная служба здравоохранения и резко возросла популярность профессии медика. Арчибальд Кронин жил то в США, то в Европе, дружил с Чарли Чаплином, Лоуренсом Оливье и был крестным отцом старшего сына Одри Хепберн.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция присаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно. Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно

0: разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 июля – Международный день караоке. Слово образовано от японских «кара», то есть «пустой», и «оке», сокращенно от «оркестр». Буквально «караоке» – это «пустой оркестр». Одну из первых караоке-машин придумал в 1971 году музыкант ночного клуба в городе Кобе на острове Хансю. Дайсуке Иноуэ заметил, что певцы-любители очень любят исполнять хиты, и разработал устройство, которое проигрывало аккомпанемент в тональностях, удобных для непрофессиональных вокалистов. По данным исследования Кион Музыки, в 25-26 годах в тройке самых популярных песен в России оказались «Все для тебя» Стаса Михайлова, «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» Жуков. В десятке, среди прочих, «Седая ночь» Шатунова, «Конь» группы «Любэ» и «Вечно молодой» смысловых галлюцинаций.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
3: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический АХ-5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 июля 1896-го родился Арчибальд Кронин, шотландский писатель и врач, автор таких известных романов, как «Цитадель», «Замок Броуди» и «Звезды смотрят вниз». Он был врачом, а писателем стал случайно. Заработал диагноз язвы желудка и отправился на полгода на ферму, где и написал свой первый автобиографический роман «Замок Броуди». Его жена отправила книгу в издательство просто на удачу, а ее тут же напечатали. Самый известный роман «Цитадель» основан на личном медицинском опыте. Это история молодого врача-идеалиста, который приезжает в шахтерский городок и мечтает спасать людей, но ему мешают коррупция, жадность и моральное разложение системы. Врач-писатель вынес на публику то, о чем в профессиональной среде молчали, и коллеги-медики посчитали роман оскорблением. Но книга стала бестселлером. Благодаря ей и фильму в 1948 в Британии появилась Национальная служба здравоохранения и резко возросла популярность профессии медика. Арчибальд Кронин жил то в США, то в Европе, дружил с Чарли Чаплином, Лоуренсом Оливье и был крестным отцом старшего сына Одри Хепберн.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция пересаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно. Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой.

0: Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июля – Международный день караоке. Слово образовано от японских «кара», то есть «пустой», и «оке», сокращенно от «оркестр». Буквально «караоке» – это «пустой оркестр». Одну из первых караоке-машин придумал в 1971 году музыкант ночного клуба в городе Кобе на острове Хансю. Дайсуке Иноуэ заметил, что певцы-любители очень любят исполнять хиты, и разработал устройство, которое проигрывало аккомпанемент в тональностях, удобных для непрофессиональных вокалистов. По данным исследования Кион Музыки, в 25-26 годах в тройке самых популярных песен в России оказались «Все для тебя» Стаса Михайлова, «Бухгалтер» группы «Комбинация» и «Батарейка» Жуков. В десятке, среди прочих, «Седая ночь» Шатунова, «Конь» группы «Любэ» и «Вечно молодой» смысловых галлюцинаций.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
3: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. и деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 июля 1896-го родился Арчибальд Кронин, шотландский писатель и врач, автор таких известных романов, как «Цитадель», «Замок Броуди» и «Звезды смотрят вниз». Он был врачом, а писателем стал случайно. Заработал диагноз язва желудка и отправился на полгода на ферму, где и написал свой первый автобиографический роман «Замок Броуди». Его жена отправила книгу в издательство просто на удачу, а ее тут же напечатали. Самый известный роман «Цитадель» основан на личном медицинском опыте. Это история молодого врача-идеалиста, который приезжает в шахтерский городок и мечтает спасать людей, но ему мешают коррупция, жадность и моральное разложение системы. Врач-писатель вынес на публику то, о чем в профессиональной среде молчали, и коллеги-медики посчитали роман оскорблением. Но книга стала бестселлером. Благодаря ей и фильму в 1948 в Британии появилась Национальная служба здравоохранения и резко возросла популярность профессии медика. Арчибальд Кронин жил то в США, то в Европе, дружил с Чарли Чаплином, Лоуренсом Оливье и был крестным отцом старшего сына Одри Хепберн.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Новости из Дубая. Местная полиция решила сменить имидж. Дубайские копы годами скупали суперкары. Они патрулировали улицы на Ламборгини и Бугатти. Теперь эта роскошь уходит на второй план. Полиция присаживается на китайские машины. Ведомство подписало контракт на покупку больших внедорожников Denza B8 от компании BIT. Глава полиции Дубая заявил: «Мы хотим оставаться самой передовой силой в мире. Итальянские спорткары были хороши только для красивых фотографий с туристами. Ловить преступников и патрулировать пустыню на них неудобно. Новые китайские гибриды – это совсем другая история. Их называют умными патрулями. Машины буквально нашпигованы электроникой. По всему кузову стоят 12 камер. Встроенный компьютер сам распознает номера машин и лица людей в потоке. Кроме того, в Дубае хотят полностью перейти на экологичный транспорт. У европейских люксовых брендов таких готовых мощных гибридов с умным софтом просто нет. Так что, если вы не успели сфотографироваться с полицейским Бугатти, ловите момент. Скоро в соцсетях на фото из Дубая будет больше китайских внедорожников. Если, конечно, они заинтересуют любителей делать селфи.